0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Пісня за піснею на Новолайн.